0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло. А это да. Некто господин Кауфман.
3: Совершенно верно.
4: А да. Это некто Чипопальдук.
3: Чипопальдук. Рад вас слышать.
4: Да, а где вы находитесь?
3: Я нахожусь у себя в апартаментах.
5: Прелестно.
4: А в апартаменты в каком городе? У нас не праздный вопрос, потому что, чтобы мы тут не разорились.
5: Поэтому, если в Москву звоним, и ваши апартаменты там, то поговорим долго. А если вы, может, находитесь в Кирово-Чепецке, то разговор будет короче.
4: Гонолулу, может быть.
3: Рад бы был быть в Кирово-Чепецке, но, к сожалению, я в Москве.
4: В Москве, все.
5: Ну, это будет долгий разговор.
4: Долгий.
5: В апартаментах-то у вас есть какая-то техника? Может быть, катушечный бобин граммофон?
3: Ну, если сразу перейдем к делу, то есть.
5: Но давайте не перейдем, давайте уделим внимание истории. Нет, ваших отношений с
4: нам бы, конечно, что-нибудь более винтажное такое, что-нибудь все-таки. А то, понимаешь, все с ноутбуков, с айподов, это так банально, да?
5: Ну, Кауфман хочет пообщаться.
3: Винтажного как раз, да. Был бы я у бабули, был бы винтажный, а так...
5: А бабулины апартаменты где находятся?
3: А бабулины апартаменты в Алексине. Такой замечательный город.
5: А вы не будете там?
4: Я бабулины в Малибу. Нет?
3: Могу дать номер бабули, она с радостью вам поставит шаляпина.
4: Вот давайте, это тема.
5: Давайте
4: вот, сейчас пока побазарим, да, с вами. Вы нам потом на дорожку дадите бабулин телефон, мы бабуле перезвоним.
5: Ну, тогда давайте так. С чем у вас в наибольшей степени ассоциируется радио Чипыльдук? С какой музыкой? Вот есть какая-то нота?
3: Ну,
5: одна.
3: Конечно, ну, лаунж-фанк.
5: Вот.
4: Mm-hmm.
5: О, как.
4: Ну, это как в притче про слона, который...
5: Значит,
4: вот,
5: надо расширять формат.
4: Один держал слона, слепец, за хвост, решил, что это 4 метра веревки. Другой за ногу, решил, что это колонна.
3: Так звезды складываются, что попадаю всегда на эти
4: вот
3: жанры.
4: Вот вы попадаете на эти жанры, значит, вы решили, что это такое. А кто-то попадает там на
5: заметь,
4: такой...
5: Заметь, Кауфману так нравится.
3: Чипульдук у каждого свой, извините.
4: Чипульдук рознь, с одной стороны, и глаз не выклюет. Чипульдуку глаз не выклюет, вот так скажем.
5: Значит, лаунж-фанк станция.
4: Ну, давайте тогда, значит. Что?
5: Ну, тогда надо слушать Алену Апину. Надо как-то...
4: Ну, конечно.
5: Конечно,
4: ну,
5: как и... Логично, абсолютно, мне кажется. Что-нибудь, может быть, из «Бухгалтер»? Какие есть песни?
4: Хардкор-поп.
5: Трэш-поп на радио Чипыльдук.
3: Бухгалтером, так, бухгалтером.
5: Давайте, а все, вот прям вот...
4: Как вам обращаться лучше, помимо Кауфмана?
3: Алексей.
4: Отлично. Хорошо.
5: Алексей готов нам, видишь, предоставить любую, даже Алену Апину, понимаешь? Угу. Даже полный неформат.
4: Угу.
5: Чтобы, знаете, ведь как, чтобы ощутить что-то очень вкусное, что-то прекрасное, нужно перед этим вкусить что-то совершенно диаметрально противоположное. Поэтому, чтобы окунуться в фанк и лаунж вновь, надо немножечко дать...
4: Но мы все ядные.
5: Бухгалтерии, совершенно правильно.
4: Угу.
5: Мы внимаем.
4: Так.
5: Я прям клип вспоминаю. Вот такой дурацкий.
4: Может, ты будешь попутно визуализировать?
5: Степист. Я забыл его фамилию. Очень известный у нас Степист там снимался. Соответственно, здесь не только Алена Апина, здесь еще и Ольга Иванова.
6: Мне захотелось петь проекту за границей. Надену валенки, красное пальто.
5: Как редко это звучит все-таки у нас в эфире.
6: Пойду свою любимую столицу. Хоть в этом виде не узнает и никто.
4: Дорогие друзья, це ж праздник на радио Чипыльду.
5: Наконец.
4: Бухгалтер Алена Апина от Алексея из его апартаментов московских.
5: Еще ранняя Алена Апина в составе комбинаций. Ближе к людям, проще.
4: Даже не хочется и останавливать это.
5: Как-то, вот, знаешь, все познается в сравнении. Все в сравнении.
4: Спасибо, Алексей.
5: Это да. было прекрасно.
4: Как говорится, поправили нас просто.
5: Теперь уже клауншу и фанку можно с новой...
3: Непосредственно.
5: Непосредственно.
4: Это был как бы у нас так как аппетайзер, да?
5: Для... Аперитив.
4: Аперитив такой.
5: Алексей, значит, значит, реквизиты бабушки сейчас.
4: Это мы когда выйдем из эфира, потому что...
3: Как раз это тот случай, когда ляпнул, не подумав.
4: Не подумал, да.
3: А реквизиты бабушки, вот это самое сложное, потому что телефон ее, это надо маме звонить.
5: Это через военкомат.
4: Но мы ваш-то телефон имеем, мы тогда в следующий раз вам позвоним, перезвоним, а вы уже будете готовы. Может быть, и бабушка будет прям рядышком даже.
3: Значит, Чебердуку всегда готов.
5: Ваша задача будет достать координаты бабушки и оповестить ее о том, чтобы она, соответственно, с Шаляпиным или, может быть, с Мордасовой или с Шульженко была во всеоружии.
3: У нее там компания, да, подберется.
5: Хорошо. Ага. Спасибо,
4: Алексей. Спасибо за бухгалтера, да.
3: Спасибо.
4: Да, люди редких профессий на радио. Бухгалтер был. Ну все, до связи.

0: No, you are precious.
1: Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: В нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

0: Ночное вещание на радио Чипльдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» мы отходим ко сну под всевозможную ерунду и сопутствующие ей синонимы. Итак,

0: безделица. Билиберда. Бодяга. Бредятина. Вздор. Галиматья. Глупость. Дичь. Дребедень. Ерунда. Ерундовина. Клюква. Лабуда. Липа. Мура. Мутатень. Нелепица. Несуразица. Несусветица. Околесица. Отстой. Пурга. Пустяковина. Пшено. Пшик. Трында. Туфта. Фигня. Фуфло. Хреновина. Хрень. Хренотень. Чепуха. Чешуя. Чухня. Чушь. Шелуха. Шлепень. Шняга. И, наконец,
1: надеемся, вы спокойно и успешно уснули под всю эту галиматью и бредятину, и пусть вам обязательно приснится какая-нибудь эпидерсия, мутатень и криповый флуд.

0: Сегодня Всемирный день пожилых людей.
1: В праздничном эфире радио Чипльдук для наших старых добрых юзеров звучат наши старые добрые программы.
0: С праздником вас, наши дорогие ветераны интернет-радио!

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: wonderful life. Louise, such a beautiful life. Louise, such a beautiful life. Louise, such a beautiful life.
1: Для оправдавших доверие на прошлой неделе звучит наша следующая песня.

0: картинка.
1: Ой. Надеюсь, сынок, из тебя получится настоящий человек.
2: Сказал папа Карло, поплевал и трижды постучал по Буратино.

0: Как бы ньюз на радио Чупельдук.
1: Добрый день, в эфире обзор новостей на радио Чупельдук. В студии диктор Максим Соловьев. Солнце вновь прервало затишье и разразилось серией вспышек. Вспышки могут оказывать влияние на геомагнитную обстановку на Земле, но прямого воздействия ученые пока не прослеживают. Более заметным фактором сейчас является корональная дыра на Солнце. Прогноз магнитных бурь слабого или среднего уровня на сегодня остается в силе. Геомагнитные индексы уже повышены. Источником вспышек стала изолированная крупная группа ПТН, которой присвоили номер 4493. Простите, номер 4493. Всплеск считается локальным. Общий уровень солнечной активности оценивается как низкий. Добыча речного песка истощает природные ресурсы. Песок кажется неисчерпаемым ресурсом, но для речных экосистем это далеко не так. Новое глобальное исследование показало, что добыча во многих регионах уже значительно опережает естественное восстановление запасов. Исследование, проведенное учеными Наньянского технологического университета, в скобках Сингапур, показало, что песок и гравий из рек добываются быстрее, чем природа успевает их восполнить. Это приводит к углублению русел, разрушению берегов, падению уровня грунтовых вод и ухудшению качества воды. В прибрежных и дельтовых районах соляная вода проникает все дальше вглубь суши, что наносит ущерб сельскому хозяйству, рыболовству и местным сообществам. Это были новости науки на радио Чупельдук. С вами в студии был, как всегда, Максим Соловьев. Ну, а сейчас немного музыки.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Bye.

0: разговорчики. Меня так просто не проведешь.
1: Гордилась прямая линия.

0: В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чипальдук. Самое позитивное радио.

0: Сегодня день пожилых людей, Международный день музыки и Всемирный вегетарианский день.
1: Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hüdelei, was ich immer alle Tage meiner Tochter Leschen sage, geht ohne Frucht vorbei.
0: Эти строки из кофейной кантаты, собственно, как и всю кантату Иоганна Себастьяна Баха, который, по воспоминаниям Генделя, никогда не ел пулярку под соусом лябёв после кофе, сегодня мы посвящаем пожилым фрутарианцам, веганам, пескетарианцам, сыромоноедам и флексиатарианцам, давно и беззаветно любящим классическую музыку.

Рассвет – это время, когда здравомыслящие люди ложатся спать. Амброс Пирс.

Добрый вечер. Сегодня 1 октября Международный день пожилых людей. Наши престарелые слушатели могут сегодня посетить следующие клубы и музыкальные концерты. В клубе «Биби Кинг» можно прекрасно оторваться на концерте Анастасии Глазковой в 20:00. А можно тусануться в клубе «Блэк Октобер». Там будет зажигать диджей Сейла, R&B и хип-хоп. Начало этого мероприятия будет с 0:00. Будет там колбасить диджей Сейла. В клубе «Форта» вас встретит зажигательная клевая туса на выступлении Анны Королевой. 21:00. В Music Town можно прикольно и реально оторваться на концерте Jazz Fabric. Начало в 22:00. А в это время в клубе Tabula Rasa уже начался концерт и хорошая очень тусовка, а группы дожили с 20:00. В клубе Дуза, простите, в клубе Дума зажигает диджей Семен. Оттянись и оторвись, приторчи на концерте диджея Семена с 21:00. В клубе «Китайский летчик» Джао Да, если вы пройдете бодичек и дресс-код у вас будет соответствующий, там жжет проект «Тандем» с 22:00. Это настоящая жесть. Также в клубе «Пропаганда» неподалеку вас встретит зажигательный диджей Партифон. Можете туда тусануться со своими престарелыми чиксами. Там будет клевая туса. Будет реально колбасить и плющить. Ну а ваших молодых отпрысков, детей и внуков в это же время вы можете отправить на хороший концерт в музыкальном музее имени Глинки на вечер, посвященный истории Вологодского романса. До новых встреч в эфире радио Чипульдук. С праздником вас! Сегодня Международный день пожилых людей. Радио Чипульдук всегда молодо духом. С праздником вас!

0: началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: под композицию, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Что такое чипыльдук?
1: И с чем его едят? Уточним мы сегодня.
0: В Корее ответ на этот вопрос даст вам любой прохожий кореец. Что в северной, что в южной части этой удивительной красивой страны. Только спрашивать надо правильно, произнося чипыльдук по-корейски. Чапсальток. Чапсальток в Корее едят на десерт. Да-да, не удивляйтесь, это традиционное и вкусное лакомство. Приготавливается это блюдо по-корейски усердно и аккуратно, но несложно, с любовью и терпением.
1: Рассказывает кореянка Джин Хо, повар-кондитер, на наших глазах приготавливающая этот вкусный десерт.
0: Начинку делают из красной сладкой фасоли сорта адзуки, а тесто из клейкого риса чхапсаль, пряностей, сахара, крахмала и орехов по вкусу. В результате получается тутак или дак, что-то вроде маленького круглого пирожного или пирожка со вкусной сладкой сердцевинкой. Фасоль для этого отваривают и тщательно перетирают до состояния пасты. Затем добавляют сахар и пряности. Отдельно заготовленное тесто раскатывают, нарезают на кусочки, а потом, положив в него начинку, аккуратно лепят шарики, как пельмешки, округляя в ладошках в катышки. Иногда внутрь добавляют орешки, финики, фисташки, засахаренные фрукты. Ну, это на любителя. Снаружи их можно обсыпать кокосовой стружкой. Подробный рецепт и даже видеоинструкцию можно увидеть на нашем сайте или найти в интернете.
1: В последнее время корейская кухня стала очень популярна в мире. И даже в Европе можно за 3 с небольшим евро отведать на десерт экзотических чапсальдоков. Ну, а по особому случаю можем накатать этих шариков к чаю и у нас в студии, на нашем чай-пилдуке.
0: Каждый кругленький чапсальдок – это словно маленький корейский колобок. Чапсальдок, чапсальдок, я тебя съем! Разноцветные в зависимости от ингредиентов шарики, аккуратно упакованные в маленькие коробочки и трогательно перевязанные ленточками, в Корее дарят к празднику, на Новый год или просто приходя в гости. Существует еще и сорт мороженого чапсальдок, в котором начинка еще оригинальнее и вкуснее.
1: Эти симпатичные съедобные шарики напомнили во время поездки в Корею одному из авторов, тогда еще нашего будущего радио, лотерейные шары. Неизвестно, какой выпадет, какой чапсальдок достанешь из коробочки и какая начинка достанется. «Так ведь и в эфире может быть», — подумал наш автор. «Среди музыки могут попадаться разнообразные короткие рубрики, перемешанные словно разноцветные шарики, неожиданно и непредсказуемо, без всякого особого плана, на удачу выпадающие в плейлисте, неизвестно из чьей головы выкатывающиеся веселые штуки, фразы, новости, джинглы. В каком часе какая начинка попадется?»
0: «Как повезет! И не надо ломать голову, придумывая стройный график и строгое расписание. Как говорится, просто, но со вкусом». «Кстати, — осенил автора, — так можно же и само радио, всю эту радиолотерею назвать, с легким корейским акцентом и привкусом».
1: «Только вот это экзотическое корейское слово, как оно у них там называлось? Какой-то чапсальдук. Ну, в общем, по-нашему, какой-то чипыльдук».
0: Так и обкаталась во рту в кругляшок, словно камушек морской на берегу, это корейское словцо. И азиатский сладкий колобок, докатившись до наших краев и окончательно обрусев, превратился в чипыльдук. И легко и непринужденно стал названием нашего радио. Вот такое простое, хоть и экзотическое объяснение происхождения имени радио «Чипыльдук».
1: Почему-то так и представляешь, как культовый корейский кинорежиссер Ким Ки-дук на досуге кушает чапсальдок, слушая наш чипльдук. Не менее, кстати, культовый.
0: В общем, чипльдук, чипльдук, я тебя съем.
1: Приятного аппетита! И эпитета.
0: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом. Charo and Chavez and Chachi and Chico, Roberto.

0: медицине и шоу-бизнесе.
1: Светские хроники.
2: Светские хроники.
1: Люди Бомонда и звезды шоу-бизнеса, хронические и неизлечимо больные, как правило, зудом тщеславия, манией величия, отекшим и распухшим эго и уязвленным самолюбием. Один светский хроник может при приветственном поцелуе легко заразить другого светского хроника какой-либо интересной и престижной болезнью на всю жизнь.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Это была «Минутка веб-радио Таити» на радио Чипльдук.

передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням. И правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашинский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнябчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.

0: Цыпиндук.
1: Цыпиндук. Цыпиндук. Цыпиндук. Цыпиндук. Цыпиндук. Цыпиндук. Цыпиндук.
0: Цыпиндук.
1: Цыпиндук.
2: Радио Цыпиндук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпиндук.

0: Сегодня Всемирный день пожилых людей.
1: В праздничном эфире радио Чип и Льдук для наших старых добрых юзеров звучат наши старые добрые программы.
0: С праздником вас, наши дорогие ветераны интернет-радио!

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

0: кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я помню, как однажды мы гостили на ферме у дедушки, и я спросил его о том, что такое секс. Он улыбнулся и сказал: «Наверное, вместо того, чтобы рассказывать тебе об этом, проще сходить с тобой на пастбище, чтобы ты там сам посмотрел». Мы пошли, и там я увидел своих родителей, занимающихся на траве сексом.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Дякую за те,

0: вы нам звонили.
1: Так, вот так. К нам кто-то дозвонился.
2: Алло, алло.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ой, какой замечательный голос.
1: А кто это?
3: Спасибо. Ну, я вас слушаю как бы довольно давно, но, конечно, меньше, чем мой руководитель. Я сейчас работаю в типографии, он слушает вас прямо с самого основания.
2: Это он вас подсадил?
3: Да, подсадил, все верно.
2: Слушайте, какая несправедливость. Вы нас слушаете давно, а мы вас впервые с таким вашим замечательным голосом.
4: А может, и не впервые.
2: А вы откуда вообще? Не, ну, девушка говорит, что впервые.
3: Я из Москвы.
2: Из Москвы? Прекрасно.
3: Да.
2: То есть есть шанс услышать вживую? То есть прям вот...
3: Все верно. Да.
1: Если
3: ну,
1: мы
3: да,
1: будем делать... Мы периодически делаем для тех, кто вот ближнее Подмосковье, Москва, ну, может кто-то приехать и из других городов. Мы иногда делаем там велопробег, лыжный забег, прогулку с собаками, плавание в бассейне. Это, значит, можно на вас рассчитывать, да? Заплыв,
3: конечно,
1: например, Чипыльдук
4: в Фенах.
2: Забег в мешках.
1: Заплыв на водных велосипедах. Хорошо, будем иметь в виду. Как вас зовут-то?
3: Меня зовут Инга.
1: Инга.
2: Инга, это вообще прекрасно.
1: Угу. А руководителя вашего?
3: Спасибо. Его зовут Сергей. Собственно, он мне сейчас и предложил вам позвонить, видите? Заставил меня, опять же, позвонить.
1: А, вынудил вас просто.
4: Чужими руками.
2: Слушайте, а он у вас что, такой стеснительный руководитель, что сам стесняется позвонить?
3: Да, но я готова сейчас передать ему трубочку. Хочу, чтобы он тоже непременно с вами пообщался.
1: Ну, давайте мы еще с вами не закончили, извините.
2: А только начали, такой голос потрясающий.
1: Да. А какой у вас профиль деятельности?
3: В типографии сейчас, в данный момент работаю.
2: А кем?
3: Да. О, вы знаете, всем и кем угодно.
1: Ага.
3: В общем, ассистентом своего руководителя друга, да.
4: Но сейчас же типография это не то, что раньше. Это раньше был такой набор свинцовых,
2: ну, сейчас,
4: буквок.
2: Да, вы же со свинцовыми буквами не работаете, да?
4: В компьютере.
1: Ну, конечно.
3: И в компьютере тоже, да, и не только. Вот плоттер недавно освоила.
1: Плоттер. Вот мы как раз хотим повесить на стене Государственной Думы плоттер. Чипыльдук, да. Forever там рулит, Ащкомук. Вот, то есть вы в теме.
3: Прекрасно, вы можете на нас, да, рассчитывать в этом плане.
1: Хорошо, хорошо.
2: Отлично. Оставьте свои контакты обязательно.
1: Морковно-рыжей краски хватит в там принтере цветном?
3: И... А, Сергей, у нас хватит морковно-рыжей краски?
5: Вполне.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
1: Здрасте. Сколько лет вы слушаете нас, Сергей?
5: Ну вот, наверное, всегда.
1: Всегда.
4: О, как.
1: То есть и вы были на нашем морковнике на первом юбилее?
5: Да, бывал.
1: Бывал. Это круто. Это просто...
2: Это потрясающе.
1: Вам сторожил. Полагается значок участника.
4: Ветерана.
1: Да, Чипыльдука. И вы нас... У меня прям язык не поворачивается сказать. Вы нас поддерживали все эти годы?
5: Абсолютно.
1: Супер.
5: Абсолютно точно.
1: Равнение на Сергея, дорогие слушатели. Вот, представьте, вот с нашего основания и человек поддерживал. И мы благодаря этому не померли с голоду. У нас всегда были сухарики к нашему кипятку. Вот. И
2: даже иногда щепоточка соли или сахара.
1: Да. Хорошо.
5: Да.
1: И при этом еще остается возможность и быть работодателем, и Ингу обеспечивать также.
5: Да, как хлебом. Вот, ну, время от времени, но бывает.
1: И сухариков.
3: Сухарики мне хватает.
2: Ну, понятно.
1: Но мы вам желаем процветания. Вообще, мы завели действительно такую базу полезных наших слушателей. Кого можно на что раскрутить?
4: Использовать.
1: Кто-то нам, значит, из Молдовы пришлет черешни на Киевский вокзал.
2: Уже пообещали, да?
1: Да, кто-то нам анимацию на наши штуки сделает. Причем это все на халяву, я должен сказать. Вот. Кто-то... да, из кого-то мы джингл сделаем.
2: На халяву, естественно.
1: Да, котлету. Вот. И модели одежды назовут именем Чипыльдук. Вот, поэтому
5: прекрасно.
1: Типография это своя. Мы можем вас так, это в принципе...
2: Называется... Вас поюзать это можно будет, если что?
5: По-современному, по-молодежному, это называется мерч. Мерч.
1: Мерч. Да. А мы будем вашими информационными спонсорами. Если что-то вы такое вот сделаете...
2: Сделайте нам мерч.
1: Чипыльдучное, мы это проанонсируем.
2: Чипыльмерч.
5: Конечно, мы обсудим. Ладно.
1: Вы в теме вообще, да.
2: Очень в теме.
4: Ветеран.
1: Да,
4: нет, Андрей, помнишь, у Наполеона была старая гвардия.
5: Ну, серьезно, вот. Старая гвардия все время работает, и все входящие сюда люди, они как бы, ну...
4: Подсаживаются.
3: Да.
5: Сначала не понимают, что происходит, потом вроде бы как бы подсаживаются, когда пытаются подсесть где-то у себя там в закромах, то не понимают опять, куда они попали. Приходят сюда и снова разворачиваются.
4: То есть у вас атмосфера подходящая.
1: Верно. Но зато кто остался, тот это уже наши люди. У нас, понимаете, как бы на дверях заведения написано: не въезжаешь, не суйся. Вот, значит, не твое. А вошел, так сказать, оставь надежду всяк сюда входящий.
4: Поэтому, спасибо. Это дорого стоит, что эти люди, вот наши люди, они создают атмосферу, в которой люди въезжают.
1: Правильно, правильно.
4: А когда выходят, отъезжают.
1: Как сказал бы, надо сделать джингл в эфире радио Чапультук голосом Леонида Ильича. Радио Чапультук дорогого стоит. Все.
2: Да.
1: Хорошо, Сергей, спасибо, пока.

0: Развозчикам пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Устройства и механизмы народов мира.
1: Часть 72.
2: VIP-карусель бизнес-класса при элитной гостинице для домашних животных на Рублево-Успенском шоссе. Московская область, 2006 год. Жуковка Плаза, воскресенье, 10 часов утра. Репортажная запись.
3: Новый эксклюзивный сервис относительно недавно входит в дисконтный пакет VIP-услуг для четвероногих питомцев. Клиентов пока немного. И услугами нового аттракциона «Merry-Go-Round» Рублевка пользуются пока лишь первые посетители.

0: Мысль дня.
1: Они были первыми. В каждом из нас живет гордый дух победителя. Того сперматозоида, что когда-то финишировал первым.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Сегодня День пожилых людей, Международный день музыки и Всемирный вегетарианский день.
1: Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hüdelei, was ich immer alle Tage meiner Tochter Leschen sage, geht ohne Frucht vorbei.
0: Эти строки из кофейной кантаты, собственно, как и всю кантату Иоганна Себастьяна Баха, который, по воспоминаниям Генделя, никогда не ел пулярку под соусом лябёв после кофе, сегодня мы посвящаем пожилым фрутарианцам, веганам, пескетарианцам, сыромоноедам и флексиатарианцам, давно и беззаветно любящим классическую музыку.

прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Радио – замечательное изобретение, позволяющее людям, которым нечего сказать, сказать это людям, которые их не слушают. Неизвестный автор.

Добрый вечер. Сегодня 1 октября Международный день пожилых людей. Наши престарелые слушатели могут сегодня посетить следующие клубы и музыкальные концерты. В клубе «Биби Кинг» можно прекрасно оторваться на концерте Анастасии Глазковой в 20:00. А можно тусануться в клубе «Блэк Октобер». Там будет зажигать диджей Сейла, R&B и хип-хоп. Начало этого мероприятия будет с 0:00. Будет там колбасить диджей Сейла. В клубе «Форса» вас встретит зажигательная клевая туса на выступлении Анны Королевой. 21:00. В Music Town можно прикольно и реально оторваться на концерте Jazz Fabric. Начало в 22:00. А в это время в клубе Tabula Rasa уже начался концерт и хорошая очень тусовка. А группы дожили с 20:00. В клубе Дуза, простите, в клубе Дума зажигает диджей Семен. Оттянись и оторвись, приторчи на концерте диджея Семена с 21:00. В клубе «Китайский летчик» Джао Да, если вы пройдете бодичек и дресс-код у вас будет соответствующий, там жжет проект «Тандем» с 22:00. Это настоящая жесть. Также в клубе «Пропаганда» неподалеку вас встретит зажигательный диджей Партифон. Можете тут тусануться со своими престарелыми чиксами. Там будет клевая туса. Будет реально колбасить и плющить. Ну а ваших молодых отпрысков, детей и внуков в это же время вы можете отправить на хороший концерт в музыкальном музее имени Глинки на вечер, посвященный истории Вологодского романса. До новых встреч в эфире радио «Чипульдук». С праздником вас! Сегодня Международный день пожилых людей. Радио «Чипульдук» всегда молодо духом. С праздником вас!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

0: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: Hello, boys, it's Bernadette. Hello, my dears, I'm so excited I'm coming to sing with you again.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Радио «Чип и Льдук», знаете такое?
2: Конечно, знаю, я там зарегистрирован.
3: Мы же с вами уже общались, правильно?
2: Да.
3: И вы куда-то уезжали, по-моему.
2: Я и сейчас не в городе.
4: А где вы?
2: Я в командировке.
4: Секретный, надеемся?
2: Да нет, не совсем.
3: Ну намекните хоть где, какой широта, долгота.
2: Ну, весь в области у нас.
3: В области. А какой области, так мы и не добьемся.
4: А что делаете в командировке?
3: Оренбург.
4: Ну, да. Что делаете в командировке?
2: Скважину ремонтируем.
4: Скважину. А в плохом состоянии была?
2: Нет, они просто периодически ремонт требуют.
3: Угу. А как это можно вообще вот скважину отремонтировать? Это же как-то...
2: Можно, но долго рассказывать.
3: Долго?
4: Понятно.
2: Они всякие виды ремонта бывают.
4: Какую музыку слушать под ремонт скважин надо? Вот чтобы... Как себя нужно настраивать?
2: Такую. Поэнергичней.
4: Поэнергичней?
2: Угу.
4: Это
2: конечно.
4: Это какая у вас такая поэнергичнее? Это что значит?
2: Что-нибудь типа Металлики.
3: Но! Ух ты, Кирилл,
4: и скважину,
3: это по твоей
4: да,
3: части.
4: Ремонтирую скважину под Металлику.
3: Ну, какие материалы, инструменты, такая и группа.
4: Правильно, металл, правильно, все.
3: AC/DC иногда требуется тоже.
4: Можно и так.
3: Чтобы все работало и крутилось.
4: Ну, сейчас скважина уже готова, все нормально?
2: Ну, почти, сейчас компоновку спустим.
4: Ну что ж, не будем вас отвлекать, серьезное дело.
2: Ну да.
4: Ну все тогда, что... Успешно, чтобы скважину засыпало все окончательно.
2: Спасибо.
3: Если чего, зарезервируйте ее, потому что, ну, можно же заткнуть до поры до времени. Когда будет черный день, тогда...
2: Подпишем. Радио «Чип и Льдук» подпишем.
3: Вот. У нас планета уже есть названа «Чип и Льдук». Собака есть, ребенок. Теперь будет скважина своя. Мечта наша. И олигарх никакой не нужен. У нас своя скважина, ребята. Благодаря Лангольеру даешь. Оренбург рулит. В общем, мега респект. Спасибо. Оставайтесь с нами. А мы металла подольем жидкого в эфир. Все, пока.
2: Спасибо. До свидания.
3: Пока.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Горячие блюда».
2: Валенки в меду. Валенки порезать крупными кусками, обвалять во взбитых яйцах, а потом в подсоленной и поперченной муке. Масло вылить в кастрюлю, довести до кипения и обжарить в нем куски валенок до образования золотистой корочки. Сложить куски в гусятницу, залить медом, посыпать майораном, накрыть крышкой и тушить 2,5 часа. Подавать в глубоком блюде. Валенки

0: Несвежие новости.
1: Из архива.
2: Радио Чапельдук продолжает освещать новости в форматах, адаптированных к состоянию организма наших слушателей в данное время суток.
3: Сейчас время обеденного перерыва, легкого перекуса, аперитива, сэндвичей, снеков, ланчей и бранчей. Мы об этом не забываем.
4: В эфире «Ланч Ньюс» с Николой Свистуновым.
5: В эфире «Ланч Ньюс». Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова поддержала заявку Сочи на проведение зимней олимпиады в 2014 году, на которую также претендует австрийский Зальцбург, южнокорейский Пьончхан. Об этом агентство «Вестспорт» сообщили пресс-службе заявочного комитета Сочи 2014. Теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» Уимблдон и Ролан-Гаррос, Мария Шарапова выросла в Сочи. Напомнили в пресс-службе. Посол доброй воли Организации Объединенных Наций ООН. Она стала первой в истории россиянки, возглавившей мировой теннисный рейтинг. Поддержка Марии Шараповой особенно важна для нас в предстоящие 8 недель, которые остались до голосования членов Международного олимпийского комитета за столицу игр 2014 в Гватемале. Именно в Сочи я влюбилась в теннис. 4-летняя девочка наблюдает за отцом, игравшим на местных кортах, рассказывала Мария Шарапова. Я с огромной радостью поддерживаю заявку Сочи на проведение зимних олимпийских и параолимпийских игр 2014 года.
4: Это были «Ланч Ньюс» с Николой Свистуновым на радио Чапельдук. Приятного аппетита!
6: Спонсор этого выпуска новостей – овсяные сухарики «Нововоронежские».

0: для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Программа
1: «Из песни слов не выкинешь».
2: Добрый день, уважаемые любители высокой поэзии. В эфире программа «Из песни слов не выкинешь». У микрофона я, полюбившийся многим известный поэт-песенник Рудольф Анечкин. И, конечно же, наши гостья Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт.
3: Здравствуйте.

0: Мелодия еще не закончилась, а я вот уже читаю только что пришедшее сообщение на пейджер от нашего постоянного слушателя Сергея Павловича Бруевича Рыбина.
1: Он, наверное, интересуется, почему звучит пам-пам.
0: Да, но что же это такое, а где же любимые ля-ля?
1: Вы знаете, наш слушатель совершенно прав. Прозвучавшая фонемная мелодия более уместна была бы в составке нашей сегодняшней программы вместо ля-ля-ля, потому что мы будем говорить сегодня о всевозможных папарам, пум-пурум, пипарам и так далее.
0: Это очень важный момент в цикле наших программ, когда мы все-таки, что называется, отрываемся от корней и уже переходим на более высокий уровень. Или
1: это,
0: как
1: да,
0: можно
1: немножко
0: сказать
1: такой поворотный
0: этом?
1: Момент, такой фуэте, или я бы даже сказала, это некое па, и выражаясь балетным языком, что вам более близко. И вот это па, оно как раз и будет сегодня в наших вот этих фонемах. Па-па-дам, пу-бу-дум, вот такое па-па-па.
0: Изольда Вадимовна, в чем корни? Совершенно естественный вопрос. Если мы про ля-ля-ля уже говорили, что это идет из детства, где младенец произносит то, что ему проще всего сказать. А вот в чем корни?
1: Да, вы правы.
0: Па.
1: Младенец, конечно, прежде всего произносит слова мама и папа. Поэтому вот это вот папа, папа-рап, присутствующее в песнях, оно, так сказать, патернальный характер имеет, патриархальный, может быть, и речь не об этом. Дело в том, что нет припевов вот этих фонемных со слогом «ма». Вот попробуйте вспомнить хоть один.
0: Припоминаю, как же, допустим, «мама-мама-мама-мария», вот вам, пожалуйста.
1: Ну, и я вспомнила, ну, те же Бонни М, Ма Бейкер, Ма-ма-ма-ма. Но это раз-два и обчелся, понимаете? А с па-па-па зато сколько песен?
0: А почему?
1: А потому что па, происходящий от слова папа, занимает такое более старшинствующее, как и положено в семье, место по отношению к маме.

0: Легендарный мультфильм «Бременские музыканты». Вот что...
1: Мы о нем уже, кстати, много говорили довольно-таки.
0: Да, и вот опять Юрий Энтин обращается к нашим любимым фонемам. В данном случае «пабам, падап, падабам». Вот что он хотел сказать?
1: Этим «пабам, падабам» он замещает другой вербальный поток, совершенно тоже ненужный в мультфильме, неуместный для детей, тем более, который говорит о том, что каждый из них, из бременских музыкантов, по-своему папа. Ведь и кот, и осел, среди пап много ослов, поймите меня правильно, и конь, и кот, и пес, и петух, и пес его знает кто еще. Они все папы. Каждый из нас по-своему папа. Даже мама где-то внутри, она все равно папа. Поэтому вот об этом папа мы и говорим. Не случайно это поется немножко баском таким, таким баритоном. То есть это такая маскулинная, такая мачо-мачовидная, от слова мачо, такая, я бы сказала, тестостероновая версия.

0: А мне вот тут слышится не просто папа, здесь пабом, по пабам, по барам. Юрий Энтин, кстати, выезжал за границу в те годы, и вполне возможно, как-то подспудно у него это могло отразиться. По пабам ходил, по барам.
1: Ну, вы сейчас вспомните, знаете, вот эти припевчики «По паре пива, пара по бабам, пара по бабам, по бабам, по бабам». Еще так мы дойдем до «Была баб Дуня, она вдала». Вы знаете, меня это вообще возвращает ко временам, когда я еще в молодости ходила поварихой на судне Федор Чучев. Так что давайте не опошлять нашу сегодняшнюю поэтическую программу.
0: Да, какие узнаешь подробности о заслуженных работниках культуры.
1: Да, вот так вот.
0: Изольда Вадимовна, а вот возвращаясь в детство, я предлагаю вспомнить мультфильм «Винни-Пух».
1: Ну что же, «Винни-Пух» тоже поет там очень милую песенку с папа-папам.
0: Да просто, просто... Первый русский рэп.
1: Ну, может быть, это и не пам-па-пам, а модифицированное такое пум-пурум. Но все равно это тождественные такие конгруентные вещи.
2: Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пу-трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум. Пум-па-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум.
0: Ну, по-моему, это Изольда Вадимовна все-таки фьюжн. Тут и наряду с пум-пурум было несколько раз трам. Трам-парам-пам.
1: Я вам больше скажу, в этом фьюжене в самом конце вообще мы слышим «зу-зу-зу-зу». И продуктом этого фьюжена в данном случае становится пчелиный мед.
0: Хорошо, но давайте все-таки сегодняшнюю программу посвятим классическим папам.
1: Давайте.
0: Мне слышится вопросительная форма этого речитатива. А где же папа?
1: Да в этой вопросительной интонации, может быть, скрывается классическая козлиная безотцовщина.
0: «Волк и семеро козлят» – действительно образ папы-козла в этой сказке не прослеживается.
1: Зато если вспомнить другую сказку, «Золушка» – это такая козочка, как у нас там.
0: Ну, там, если мы помним, папа – скромный, добрый, порядочный человек. И, естественно, Золушка подспудно ищет образ...
1: Ну, как и любая женщина, да. Она в мужчине хочет найти отца, папу. Так же, как современные девушки на Рублевке ищут себе тоже папика.
0: И что же она поет?
1: И поэтому она и призывает, как бы,

0: И вот пару, ра-ру-ра, то есть получается, что она, по сути, ищет себе пару.
1: Да, Золушка — это красивая, одинокая девчина, ищет себе хорошего парубка.
0: А вот кого ищет наш следующий персонаж, сыщик из мультфильма «Бременские музыканты»?
2: Кстати, обратите внимание, этой же фонемой «папара-папара» кто-то другой ищет тоже кого-то третьего. Насколько ёмко, опять-таки, оказывается вот эта поэтическая форма.
0: Действительно, насколько информативно вот это вот «пада-буда-буда-буда-буда», практически столько же информации, сколько и в строчках, что, мол, готов найти прыщик на теле у слона, гениальный сыщик, и помощь ему не нужна.
2: Ну, кстати, о прыщиках, вот мне помощь как раз вот нужна. Вы не посмотрите, у меня тут вскочил прыщик, по-моему, вот,
0: ага. Что-то. Да нет, ну, главное, не чешите, все, по-моему, нормально.
2: Что, вы думаете, само пройдет?
0: Да, Изольда Вадимовна, как уже почти прошла и наша сегодняшняя программа.
2: Ну, впрочем, у нас, по-моему, остался еще один неохваченный исполнитель.
0: Ну, один из великих неохваченных. Сэр Пол Маккартни.
2: Да, ну вот, кстати, вот об этих всевозможных попадап, ля-ля-ля, ведь в невинных старых добрых песнях это было все так мило. А в современном вот этих жанрах хип-хопе, рэпе, дабстепе подчас такая содержится непотребственно.
0: Вы знаете, вы к чему ведете?
2: Вы знаете, что хочется это запикать, просто пип, поставить пип вместо вот их всевозможных каких-то звуков, которые они называют сленгом.
0: А кто первым ставил пип?
2: Ну вот чего не скажешь, кстати, о пипах в резитативах сэра Пола Маккартни, потому что уважаемый сэр ни на каком приеме королевы не позволил бы себе произносить какую-то похабень, которую требовалось бы запипкать.
0: Ну что ж, смотрю на свои часы от Карла Лурье, и пора, что называется, им уже пикать, потому что время нашей программы, увы, подошло к концу.
2: Да, это грустно, конечно, но это легкая грусть.
0: Конечно, мы увидимся уже через неделю.
2: Обязательно.
0: А пока, как никто другой, светлую печаль принесет нам прослушивание Джо Дассена. Мы прощаемся с малышами, которым пора спать, с мамами и, конечно же, с папами.
2: Но мы обязательно продолжим нашу программу «Из песни слов не выкинешь».
0: Счастливо!

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук»

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.

0: Вы думаете, это плачет младенец? Или кричит слон? Нет. Это кричит пара попугаев из Центральной Африки. Ученые назвали их развощекими неразлучниками за то, что если умирает самка, то самец тоже долго не живет. И наоборот. Но ведь они кричат явно не своими голосами, спросите вы. И будете очень близки к истине. Мы находимся в маленьком мадагаскарском городке Амбатофинандрахана, что между Малаймбанди и Мананзари, что в 160 километрах от Цируанумандиди. Здесь живет удивительная женщина, выпускница Гельского университета, доктор орнитологии Дженнифер Соуотски.
1: How he did it, I could not imagine, but he pushed and pulled and butted until he got me through.
0: Однажды мне принесли пару подраненных розовощеких неразлучников. Я перевязал раны и оставила птиц в комнате, где жил мой любимый аратинг Джонни. Он жил у меня уже 67 лет, и я научила его прекрасно имитировать любые звуки и голоса. Каково же было мое удивление, когда на утро вся троица попугаев приветствовала меня собачьим лаем.
1: Great, continue your very interesting statement. Which was even redder than mine.
0: Оказывается, Джонни за ночь обучил неразлучников. Позже, когда попугаи поправились, я отдала их моим друзьям. И однажды, когда хозяева были в отъезде, попугаи спасли их дом от грабителей, начав лаять в самый ответственный момент. И у меня появилась мысль. И я открыла школу обучения животных различным голосам. Вот уже 15-й год мои питомцы верно служат людям в различных уголках мира, продолжает миссис Дженнифер. Сейчас у нас обучается 23 серых дрозда, 18 лори и 64 свиноклювых грача. И, конечно же, с нами старший инструктор моей школы, верный друг, попугай Аратинг Джонни. А вот что рассказал вашему корреспонденту сам попугай Джонни. Мы с Дженнифер большие друзья. И очень любим наших питомцев, улыбается красавец-попугай. Я, например, помню трех аргентинских краснохохлых поползней, которые прекрасно ржали и хрюкали. Сейчас они трудятся в Австралии на одном из ранчо. Мы покидали Амбатофинандрахану уже под вечер. И на прощание веселая компания пернатых учеников школы миссис Соуотски продемонстрировала нам свои способности специально для слушателей веб-радио «Чипльдук».
1: I cannot recall when I have seen anything so fine.

0: Чипльдук, Ашкумук.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Чипльдук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: XBG Кеймлер Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: сегодня Всемирный день пожилых людей.
1: В праздничном эфире радио Чип и Дук для наших старых добрых юзеров звучат наши старые добрые программы.
0: С праздником вас, дорогие ветераны интернет-радио!

Чипльдук. Шо говорите?

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Внимание! Прослушайте короткую информацию.
1: Пожалуйста.
2: Брюс Анатольевич Уиллис. Шарон Васильевна Стоун. Пенелопа Даниловна Круз. Сильвестр Павлович Сталлоне. Том Валерьянович Круз. Джек Русланович Николсон. Леонардо Васильевич Ди Каприо. Хью Леопольдович Джекман. И Джин Леонидович Хэкман. Брижит Александровна Бардо. Марилин Осиповна Монро. Ален Вавилович Делон. Жан-Поль Александрович Бельмондо. Шакил Егорыч О'Нил. Карим Степанович Абдул-Джабар. Гарри Петрович Поттер. Кристина Михеевна Агилера. Рики Родионович Мартин. Мартина Назаровна Навратилова. Екатерина Ивановна Перри. Самуэль Рамзанович Этао. Рафаэль Еремеевич Надаль и Хулио Иванович Иглезиас.
0: Вы прослушали список звезд зарубежного кино, спорта и шоу-бизнеса, имеющих, по некоторым данным, российские корни. Продолжение следует. Оставайтесь с нами.

schon getanzt, für Jahr und Jahr. Und was hast das gemeint?

0: каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым, полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Сегодня Всемирный день пожилых людей.
1: И в этот праздничный день нашим старым добрым юзерам,
0: ветеранам интернет-радио,
1: самое время вспомнить свое старое доброе детство.
0: С праздником вас, наши дорогие ветераны интернет-радио!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Kisas, kisas, kisas. Кисас, кисас, кисас.
1: Внимание! Возможен полный

по заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Первую большую провел 18-го. Тогда было 502, в том числе представители 70. Было 22. Вторая прошла 24-го. Ответил на 40. Участвовали около 700. 27-го провел третью, ответил на 48. 23-го прошла четвертая. За 3 часа и 2 большинство 27, как и в прошлые годы, сумели региональные. 3 носили личный характер. Та, что была 31-го, стала 5-й и традиционно прошла на 23 дольше. В зале 14-го работали свыше 400, около 380, включая 56, более 60 и свыше 40, напоминает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

Радио Чипальдук. Ужасно смешное.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Сегодня День пожилых людей, Международный день музыки и Всемирный вегетарианский день.
1: Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hüdelei, was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei.
0: Эти строки из кофейной кантаты, собственно, как и всю кантату Иоганна Себастьяна Баха, который, по воспоминаниям Генделя, никогда не ел пулярку под соусом лябёв после кофе, сегодня мы посвящаем пожилым фрутарианцам, веганам, пескетарианцам, сыромоноедам и флексиатарианцам, давно и беззаветно любящим классическую музыку. Sonst auch nicht von meiner Hand

Экзамены пугают каждого, даже хорошо подготовленного человека. Потому что самый большой дурак может спросить больше, чем самый умный ответить. Чарльз Колтон.

0: если мы будем говорить то, что думаем, станет очень тихо.
1: Радио Чипльдук. Великая акустическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Уважаемые юзеры, в связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются ошибки и оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Можно?
3: Пожалуйста.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета? Да. Нет, университета.
2: Но вы сами не знаете, я смотрю.
3: Ну ничего, здесь двойное, возможно, ударение, даже тройное.
2: Хорошо. Совместная работа.
3: Совместная работа.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета, я бы все-таки сказал.
2: Университета.
3: Филичита.
2: Университета Тохоку и Калифорнийского политехнического.
3: Калифорнийского, ведь штат Калифорния, поэтому Калифорнийского.
2: Калифорнийского политехнического университета принесла свои.
3: Ну, университета тоже можно, потому что сити, ну да. Ну, я бы сказал все-таки университета.
2: Университета принесла свои плоды.
3: Плоды. Корнеплоды.
2: Плоды. Принесла свои плоды.
3: Дальше.
2: Ученым удалось сфотографировать.
3: Удалось. Удача.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных.
3: Изучить. Учатся ведь люди. Учатся. Изучить.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить.
3: Сфотографировать, потому что гравировать.
2: Фотографировать.
3: Ну да. Потому что гравировать.
2: Фотографировать.
3: Ну да.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных галактик.
3: Галактик. Галактический.
2: Галактик. Пластик. Галактик. Для исследований был использован телескоп Субару.
3: Телескоп.
2: Для исследований был использован телескоп Субару, расположенный на Гавайских островах.
3: Ну, Субару или Субару, я тоже, кстати, не знаю. Это надо звонить туда, в Японию, поэтому не знаю.
2: Тогда дальше, да?
3: Дальше.
2: Новые галактики находятся на расстоянии порядка 12,5 миллиарда световых лет.
3: Да.
2: 12,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.
3: Планеты, может быть, или планеты? Неважно.
2: С помощью телескопа.
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл.
3: Я бы даже сказал, с помощью.
2: С помощью, да. С помощью телескопа.
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл были изучены. Изучены. Были изучены 17 из вновь открытых звездных систем.
3: Хорошо.
2: По словам астрономов. Их диаметр состав. Их диаметр,
3: правильно, да.
2: Диаметр составляет порядка 4000 световых лет.
3: Да? Ну, хорошо. Все?
2: Да, спасибо.
3: Спасибо. С выпуском новостей вас познакомили диктор Натан Тюрин и корректор Казимир Морочич.
1: Quick News на радио Чипридук.

прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Сегодня Всемирный день пожилых людей.
1: И в этот праздничный день нашим старым добрым юзерам,
0: ветеранам интернет-радио,
1: самое время вспомнить свое старое доброе детство.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Гера.
3: Да-да-да,
4: здравствуйте, Гера.
3: Здравствуйте.
4: Это радио Чипыльдук.
3: Отлично.
4: Давно ждете нашего звонка?
3: Вашего звонка?
4: Да.
3: Честно, даже не ждал.
4: Не ждали даже.
3: Это стало для меня неожиданностью.
4: А вы вообще такое слово-то слышали, Чипыльдук? А то, может быть, вы...
5: Ну, или два
3: Чипыльдук,
5: слова.
3: Чипыльдук, да. Я слышал такое слово, мой друг, фанат вашего друг, радио. Да.
5: У нас есть такая на радио Чипыльдук служба. Мы опрашиваем всех, кто какое радио слушает.
3: На самом деле, я редко слушаю радио. Чаще всего слушаю с собой скомпилированные сборники музыкальные.
5: А вот так. Как компилируете? Что туда входит?
3: Ну, в основном хип-хоп.
5: Ага, хип-хоп.
3: Хип-хоп, ну и какие-то такие. Может, Александр Яковлевич Розенбаум еще попадает на мои сборники. Люблю очень сильно.
5: Ну что же, хип-хоп с Розенбаум, да. Розенбаум, хип-хоп. Хип-хоп, Розенбаум.
3: Ну да. Такие странные...
5: А как вам вот такую, да, мутацию в себе удалось развить?
3: Ну, честно говоря, сложно ответить на такой вопрос, как... Даже сложно это назвать мутацией, наверное. Это все-таки... симбиоз, наверное.
5: Ну, вы понимаете, поклонников хип-хопа и Розенбаума, ну, не очень много. Так вот, если комьюнити посмотрите, чтобы было где-нибудь ВКонтакте или на Фейсбуке, Розенбаум и хип-хоп вряд ли найдете. Мало. Братьев по музыкальному разуму-то не найдешь, как вы вот...
4: Дошли до жизни.
3: Да, я особо их не ищу, мне... В одиночестве неплохо как-то справляюсь.
5: Но, вы знаете, а вот если все-таки... Вот давайте на чистоту, вот чтобы, знаете, как говорится, без никаких, хип-хоп или все-таки Розенбаум?
3: Давайте тоже на чистоту, вопрос на вопрос отвечу вам. Для души или, так сказать, для времяпрепровождения?
4: Нет, вот это уже пошло от лукавого. Вы просто вот когда, знаете, как пожар в доме схватил и выпрыгнул в окно, хватают самую важную вещь.
5: Вот вы так Розенбаума схватите вот или хип-хоп?
4: Да.
3: Ну, наверное, все-таки хип-хоп.
5: Хип-хоп все-таки.
3: Ну, а скажите... В лучших его классических проявлениях.
5: Но все-таки почему? Потому что их много разных, да? А Розенбаум один. И все-таки наскучивает, наверное, да? Если потом на необитаемом острове слушать.
4: Если бы Розенбаумов много было.
3: Розенбаум, если вы меня поймете, Александр Яковлевич, очень классно слушать с солеными огурцами на столе и с салом. Вот.
5: Ага.
3: С остальными вытекающими, конечно, отсюда. Но вот он такой прям душевный.
4: Тогда следующий вопрос. Вот пожар в доме, огурцы хватаете или Розенбаума? И выпрыгиваете?
3: Еще раз.
5: Вот смотрите, пожар в доме. У вас есть Розенбаум под левой рукой, а под правой огурцы с салом. Что выбираете? Огурцы с салом или Розенбаума?
3: Розенбаума, конечно, вы что.
5: Неправильно, надо было хип-хоп выбирать.
3: Нет, но если огурцы с салом или Александр Яковлевич, то, конечно же, пусть огурцы с салом горят.
4: А вот Чипль или Дук? Двойное название, вот все-таки Чипль или Дук?
3: А кто из вас кто?
4: Нет, это никто и никто. Мы ни Чипль, ни Дук. Нет, а вот двойное, если название говорят, сократить надо. Все. Вот как назваться?
3: Чипль или Дук?
4: Назваться Чипль тогда или Дук?
3: Дук.
5: Ну, конечно, Дук. Ну, естественно, все. правильно
4: радио
5: все.
4: Радио Дук. Такой
5: конечно,
4: вот.
5: Радио Чипль, это не звучит. Угу. Это какие-то сопли, а радио Дук.
4: Кому как, мы же потестируем,
5: ну, да,
4: я просто
3: понимаю. Очень созвучно еще с прекрасным армянским музыкальным инструментом Дудук.
5: Прекрасно.
4: Ну, Чипль вот тоже много с чем созвучен, сейчас не об этом.
3: Вы подумайте над тем, как звучит радио Дудук, это же просто шедеврально, по-моему.
5: Хорошая история.
4: Круглые сутки Дудук, да, нажал на кнопку.
5: Какой там, ой, хороший инструмент, кстати, очень он динамический, да. Прям. Спасибо вам большое, Гера. И, в общем, мы поняли,
3: вам
5: что
3: спасибо, ребят,
5: у вас впереди еще ждет прекрасная неожиданность, а уже, может, ожидаемость в виде прослушивания радио Чипыльдук. Это такая перспектива замечательная.
4: Да. И мы специально для вас, вы только напишите, когда
3: говоря,
4: сделаем день Дудука.
3: Ты соврал, когда сказал, что не слышал радио Чипыльдук. Слышал я его, конечно же, очень веселые вы, ребята.
5: Понятно.
3: Нравится иногда.
5: Ну, в остальном-то по поводу огурцов с Розенбаумом все правда было? Или
3: по поводу огурцов, Розенбаума и хип-хопа было абсолютно с вами честь.
5: Ну, тогда отлично. Все, спасибо, Гера, спасибо большое.
3: Вам спасибо. Хорошего вечера.
5: Всего доброго.
4: Счастливо.
3: Пока.

0: And what I need is the same thing. Same dream, same destination.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.
1: Алло, на ресепшн де л'отель ду Кок Руж, сил ву пле.
2: Oui, monsieur, c'est moi.
3: Il est indispensable que je rejoigne Paris.
4: Ouais.
3: Demain matin.
4: J'aurais dû y penser avant.
3: Demain matin.

0: Разговорчики.
1: Добро должно быть с кулаками.
2: Заблуждалось зажиточное крестьянство в конце 20-х годов прошлого века.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Хейтер хейтеру. Лайк не выставит. Интернациональная внутрисетевая пословица.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости» на радио Чепельдук. С вами диктор Арсений Мухин. А сегодняшний наш краткий обзор будет построен на материалах газеты «Известия», которую опустили нам в почтовый ящик нашего радио Чепельдук, возможно, с опозданием, потому что это номер от февраля 1990 года, четверг, 22 число, номер 54 газеты «Известия». Он адресован был в квартиру 10. Мы не знаем, что за жильцы там жили, почему она попала в наш почтовый ящик, но с удовольствием познакомим вас с материалами из этой газеты. На фронтальной, так сказать, передовой страницы здесь есть и короткие материалы. Такая колонка здесь. Вот одно из сообщений. Папа Римский посетит Кубу. Ожидается, что Папа Римский Иоанн Павел II совершит свой первый визит на Кубу в следующем году. В следующем, имелось в виду, в 1991. Возможно, он его и посетил тогда. Но это я от себя комментирую иногда уже. Так вот, а католические священники встретились по этому поводу с кубинским лидером Фиделем Кастро в представительстве Ватикана в Гаване. АФТ КПП за отмену ограничений. Крупнейшее в Соединенных Штатах профсоюзное объединение АФТ КПП, здесь неразборчиво, потому что номер надорван, высказалась в среду за отмену существующих в американском законодательстве, дискриминационных ограничений на торговлю с СССР. Ну, были времена, да, интересно. На проходящей в городе Белл-Харбор, штат Флорида, зимней сессии исполнительного совета АФТ КПП делегаты, представляющие свыше 14 миллионов американских трудящихся, призвали правительство США предоставить Советскому Союзу статус наибольшего благоприятствования в торговле. Ну, замечательно, какие новости были тогда, 1990 год. Деньги для Восточной Европы, пишет газета «Известия», февраль 1990 год. Ожидается, что Всемирный банк вложит более 5 миллиардов долларов в экономику Восточной Европы в течение ближайших 3 лет для поддержания экономических реформ. Об этом сообщил президент банка Коннейбл. Ну и, наконец, такой вот позитивный материал. Он называется «Доплаты к пенсиям». Совет министров Белоруссии принял постановление о дополнительной материальной помощи малообеспеченным и нетрудоспособным гражданам и многодетным семьям, пишет газета «Известия». Вот в 1990 году, в начале года, такой оптимистичный материал. Средства на доплату к пенсиям и ежемесячным пособиям берутся только из республиканского бюджета. Но разве можно жалеть деньги, когда речь идет о повышении жизненного уровня людей? Постановление вводится в действие с 1 марта нынешнего года. Ну, нынешнего имелось в виду 1990 года. Ну вот, от себя лично, пусть и с небольшим опозданием, с удовольствием поздравлю пенсионеров Белоруссии. Вот такие материалы мы могли прочесть на первой странице февральского номера газеты «Известия». Это московский вечерний выпуск. Газета выходит, выходит до сих пор с марта 1917 года. Это были несвежие новости на радио Чепельдук. С выпуском несвежих новостей вас познакомил диктор Арсений Мухин. Но сейчас немножко танцевальной музыки в современных ритмах.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам: разговор со своим приятелем я еще не закончил.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Обучение во сне.
1: Как утверждают медики и психологи, человеческий индивидуум, погруженный в глубокий сон, значительно легче усваивает большие объемы информации, воспринимая их на уровне подсознания.
2: Поэтому мы продолжаем цикл образовательно-сомнамбулических программ по научной тематике. Итак,
3: нейрофизиология кольчатых гельминтов. Занятие ведет доктор медицинских наук, профессор кафедры общей и клинической иммунологии Института человека Российской академии медицинских наук, андролог Александр Наумович Гольдберг.
2: Музыкальное сопровождение в студии — перкуссионист Йокко Валтонен.

0: Метаболический ацетиндоз во время интенсивной физической работы обусловлен ускоренным образованием протонов в АТФ-фазных реакциях при относительной недостаточностью аэробной энергопродукции в связи с развитием рабочей гипоксии. Нами было выдвинуто предположение о возможности купирования метаболического ацетиндоза путем субстратной поддержки митохондриальной энергетики. Теоретически, чем больше вклад собственно окислительного фосфора...
1: Александр Наумович Гольдберг.
0: Фосфорилирование в уборку ионов водорода, образующихся в АТФ-азных реакциях, тем меньше метаболических ацидоз. Для выбора субстрата, с помощью которого можно было бы поддержать энергетический обмен в условиях метаболического ацидоза на фоне рабочей гипоксии, были выполнены исследования на уровне митохондрий и гомогената сердца, печени и скелетных мышц на изолированном перфузируемом органе и на животных при дозированной физической нагрузке.
1: Обучение во сне. Нейрофизиология кольчатых гельминтов.
0: Было показано, что с помощью экзогенных субстратов можно увеличить вклад митохондрий в поддержание ПХО при фиксированных АТФ-фазных нагрузках не только инвитро, но и на уровне организма. Из всех исследуемых субстратов оказался сукцинат, который, в отличие от НАД-зависимых субстратов, с большим сродством окисляется при росте восстановления НАДН. Показано, по падению КМ для сукцината и снижению дыхательного коэффициента, величина которого при окислении сукцината близка к нулю.
1: Мы продолжим курс сомнамбулического обучения после короткой рекламы. Ваш мирный сон не потревожит уличный шум и разговоры соседей. Если вы воспользуетесь звукоизоляционными войлочными панелями Матюшинского стройкомбината имени Штоколова. Войлочные панели Травиата VoiceOver. Позвоните, если проснетесь.
2: Продолжаем курс медитативно-гипнотического сомнамбулического обучения во сне в домашних или рабочих условиях.
3: Александр Наумович Гольдберг.
0: После того Сукцинат аммония способен оказывать ряд регулярных эффектов, которые проявляются в сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо, изменении экскреции катехоламинов, увеличение периферического кровотока, что подтверждает гипотезу о том, что сукцинат является не только участником энергетического обмена, но и сигнальной молекулой.
2: А сейчас для закрепления прослушанного во сне материала контрольные вопросы. Постарайтесь ответить на них, пока вы спите. Итак,
0: вопрос первый. Каким образом, теоретически, чем больший вклад собственно окислительного формирования в уборку ионов водорода образуется в атефазных реакциях?
2: Вопрос второй.
0: А почему для выбора субстрата, с помощью которого можно было бы поддержать энергетический обмен в условиях метаболического ацидоза на фоне рабочей гипоксии, были выполнены исследования на уровне митохондрий и гомогеназа сердца?
2: И, наконец, заключительный, седьмой вопрос.
0: Когда с помощью углеродной метки показано быстрое окисление сукцинада в условиях организма?
3: Нейрофизиология кольчатых гельминтов. Александр Наумович Гольдберг
2: и Йокка Валтанен. Всего вам доброго. До новых встреч в рубрике «Обучение во сне».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 23. Уверен, что основная причина, по которой полиция не допускает людей к месту катастрофы самолета, это чтобы никому не пришло в голову улечься там среди остальных. А потом, когда придут, сделать вид, что только что проснулись, и спросить: «А что это было?»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

в исполнении... В исполнении музыкального коллектива «Акын» прозвучал фрагмент композиции «Что тебе снится, крейсер Аврора?». По заявкам коллектива продвинутых асфальтоукладчиков со стрелки Васильевского острова. Оставайтесь с нами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Если вы желали бы послушать какую-нибудь песню о старых мудрых черепах, простите, о старых мудрых черепахах на Коморских островах, так вот она только что и прозвучала.
1: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

0: Программа
1: «Из песни слов не выкинешь».

0: Ну что ж, как теперь принято говорить, доброго времени суток, дорогие друзья, любители песни. У микрофона известный поэт-песенник Рудольф Анечкин. Программа наша, как и прежде, называется «Из песни слов не выкинешь». Ну и есть чем вас порадовать, дорогие мои. Передо мной, как, впрочем, и обычно, Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт.
1: Да, здравствуйте, Рудольф. Тоже очень рада и вас видеть, слышать, и наших слушателей.
0: Мы очень рады видеть вас в бодром настроении, в здравии.
1: Да,
0: и,
1: спасибо.
0: Конечно же, с нетерпением ждем нового анализа так уже полюбившихся нам вот этих разноплановых фонем.
1: Да, вот этих песенных междометий, наших любимых песнях, всевозможных ля-ля-ля, пум-пурум, субада и так далее. А настроение прекрасное, летящее, как вот в этой песенке о весне, о хорошем настроении. Вот давайте послушаем.

0: Ну что, Изольда Вадимовна, вот да. Сразу вопрос. Вспоминаем мы наши молодые годы.
1: Чудесные годы, да.
2: Вот она весна.
0: Вот так вот выходили вот тоже по улице.
1: И, да, вы знаете, мы
0: приставали
1: тоже...
0: к вам мужчины.
1: Именно так и приставали, именно так и ходили. Вот это вот пап-пап-пап, вот затусуемся с подружечками, с молодыми ребятами. И вы знаете, я думаю, вот это вот наше вап-пап-пап, это сокращенное WhatsApp. WhatsApp. Сейчас все тусуются в WhatsApp, а тогда был вап-пап-вап-пап.
0: Ну, вообще, WhatsApp, это же выражение английское, что называется, что
1: да,
0: новенького.
1: Да, что новенького, что происходит. Да. А по-русски это было вап-пап. Вап-пап. Да. Да, англичане могут сказать, пойдем в пап. Тоже да. Может быть такое времяпровождение.
0: Телефончик-то сразу давали прямо или все-таки морочили голову парням? Или зависело от того, как, что называется, к вам обратятся молодые люди?
1: И давали чужой телефончик какой-нибудь конторы или булочной, или какого-нибудь нехорошего человека давали. Вот. Ну, иногда писали губной помадой, писали на стекле в машине.
0: Изольда Вадимовна, на контакт вот прямой не шли так, были недотрогой, да?
1: Ну, я-то, может быть, и была недотрогой, а вот подружки мои, они, знаете, вот как иногда бывало, впрочем, знаете, не буду я лучше за глаза про них сплетничать, вот всякие пустые ля-ля-ля, чтобы не получилось, как в фильме с Леонидом Куравлевым. Помните, живет такой парень.
3: И вот она начинает тебе про своих же подружек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все плохие, одна она хорошая.
0: А вот взаимоотношения парня и девушки. Вот вообще нужны здесь какие-то слова? Вообще? Или можно просто обойтись вот этими междометиями?
1: Конечно, можно обойтись. Язык жестов и междометий – это международный интернациональный язык. Вот. И вот вы спросили, а как в нашей юности было? В нашей юности, вот, давайте вспомним Михаила Таривердиева. Как раз
0: это прекрасный композитор.
1: Великолепный композитор.
0: Но мы сразу вспоминаем 17 мгновений весны, или мы будем о чем-то другом говорить?
1: Нет, вот в данном случае атмосфера фильма «Мой младший брат» как нельзя лучше подходит к тем временам, к той лирике, к тому настроению, когда ребята приударяли за девчатами, но в обстановке моральной чистоты и нравственности.
0: Ну, давайте послушаем скорее уже.

0: Изольда Вадимовна, несколько слов о создании этого произведения.
1: Вы знаете, здесь очень показательная история. Ведь вот эти слова...
0: Я честно скажу, прошу прощения, что я перебиваю. Я даже не уследил. Парарура, лула, тут очень
1: ла-ра-ру-ра,
0: много...
1: Парарура, да, тарарура и какие-то бадарура. Очень емкий текст получился. Вы знаете, я вам скажу...
0: Сразу обо всем, мне кажется.
1: Да, это песня обо всем. И вообще, когда писалась эта песня, к Микаэлу Таривердиеву приходили 14 или 15 поэтов-песенников, угу, которые предлагали и даже очень так активно навязывали стихи. Они хотели быть авторами стихов и смысла этой песни.
0: Вполне логично.
1: Были варианты про добычу бурого угля, про парикмахеров, про морских котиков, про сталепрокатный стан и многие другие. Но он эти все варианты отверг и остановился на этом вот варианте «Тарарура, парарура». Потому что...
0: Да, почему?
1: Это
0: почему?
1: Самый емкий смысл. Не нужны никакие слова. Этот «Тарарура» закрывает абсолютно все темы. Понимаете, это очень емкий.
0: То есть каждый может домыслить
1: каждый
0: сам.
1: Каждый находит что-то в этом свое. Один видит в этом историю о счастливой любви, другой о не очень счастливой любви. Кто-то может быть о производственных отношениях, кто-то может быть о семейном каком-то подряде. Я не знаю, или о поездке на картошку, или шпаргалке на лекциях.
0: Это очень интересно.
1: А может быть, ностальгия по дедушке с бабушкой, или что-то еще.
0: Вот, признаюсь вам честно, на мой взгляд, это некий идеал произведения.
1: Идеал произведения. Да. Я, например, для меня это тяга к путешествиям. Пора-жура, пора туда.
0: Ведь какой-то конкретный текст, да, он же настолько ограничивает восприятие.
1: Конечно,
0: песни.
1: Конечно, он обрезает. В эти рамки уже ничего остальное не втиснется, понимаете? А это абсолютно емкий. Поэтому мы и делаем эту программу и показываем, насколько вот эти ла-ла-ла и пара-ру-ра, так сказать, воздушные, безграничные, очень емкие, смыслоемкие. Но даже в этих «Бада-бада» все равно проклевывается наше любимое, всепобеждающее, несгибаемое «Ла-ла-ла».
0: Все именно так. Изольда Вадимовна, Дубова, Фогельграхт в нашей программе.
1: Вы знаете, у меня даже, Рудольф, возникла идея, чтобы и нам вести программу, не говорить какие-то тексты, а просто с вами и разговаривать. Допустим, вы мне говорите, ну, скажите что-то мне вопрос.
0: Лаптабуди.
1: А я вам отвечаю. Тарадуда, бадитюту, тюдиду, бадалала.
0: Ну, подиди, типа пу-па-па.
1: Уапада-паду. И, кстати, вот про уапа-па-пада и по юпиду предлагаю поговорить
0: сейчас. Про юпиду прямо сейчас?
1: Прямо сейчас.

0: Купиду. Очень в этой песне конкретно, конечно, проявляется эта фраза «Юпиду», это фонема. Значит, надо разбираться. Я слышу в этом «иду», что он идет.
1: Совершенно верно,
0: да?
1: Совершенно верно. Это рефрен, это такой припев. Там есть, конечно, слова, какая-то тягомотина. Угу. Она совершенно не нужна. Можно было бы всю песню просто и пропеть «Юпиду». И «Юпиду», и «Я пойду». «Я пойду», и «Ты пойдешь». Куда-то они идут.
0: Здесь еще, конечно, есть юпи. Это юпи? Был такой...
1: Вообще вот такая социальная категория яппи. Вы знаете, это городские такие пизоны, обеспеченные молодые люди, такие яппи, сотрудники офисов и каких-то компаний.
0: Адриано Челентано, он всегда был такой немножко пижон.
1: Но это не яппи, это все-таки юпи.
0: А юпи поэтому, это сок, юпи может быть... сухой порошок, который добавлялся в воду, растворялся в воде и получался вкусный сок. Но я думаю, что вряд ли.
1: Но молодежь вряд ли это помнит.
0: Ну да, это 90-е.
1: Да, это только мы с вами, Рудольф, как представители старшего
0: школьного
1: возраста, можем это помнить. Так что юпи, япи, может быть, юбки, юбочки, такие юбчонки, юппиду.
0: Опять вас тянет сегодня в романтику.
1: What can I do? How do you do? Это вот так, do – это глагол действия. Поэтому юппиду, то есть, ну, в общем-то, куда-то иду. Понимаете?
2: Юппиду, юппиду, юппиду, юппиду, иду. Юпиду.
0: Куда мы дальше двигаемся?
1: И мы идем как раз, давайте по творчеству Челентано чуть-чуть пройдемся слегка.
0: Ну, Адриано Челентано, конечно, праздничный, пижонистый.
1: Очень, очень.
0: Вечно молодой, и ему дозволено многое.
1: И совершенно вот мне лично не важно вообще, что он говорит. Он может просто улыбаться, танцевать, вот извиваться.
0: Харизма, обаяние, да.
1: Да, но только на одном обаянии.
0: А что будем сейчас слушать?
1: И поэтому вот он...

0: Ну, сегодня у нас романтическая программа. Опять мы видим какое-то взаимодействие Челентано с прекрасной леди. Про пай все время идет речь. В конце, по-моему, май возникает.
1: Да, вот она сначала вот вторит ему.
0: Да.
1: Пай-пай-пай-пай-пай. Такие, знаете, пай-мальчик и пай-девочка. И вроде бы все хорошо. Но вдруг один раз она отвечает ему май-май-май-май-май.
2: Май-май-май-май-май.
1: А май-май-май по-итальянски означает никогда. Никогда.
0: Потому что я думал, что речь идет про пай, это пирог.
1: Пай-пирог,
0: что
1: да.
0: Я предлагаю тебе, не хочешь ли ты съесть пирог? Она говорит, да вроде ничего, но потом она говорит, что он май. То есть, может быть, как месяц, да, пойдем вместе с пирогом куда-то в лес. И
1: или
0: там
1: май, как мое, моя.
0: Да.
1: Может быть,
0: может,
1: это
0: пирог
1: действительно
0: это
1: месяц.
0: Мой, да, дай мне весь
1: месяц,
0: пирог.
1: Май. Может быть, речь, да, кто-то подумает, что речь о пае в какой-то паевой компании. Понимаете, какая-то доля акций?
0: Вот так.
1: Но на самом деле все это развенчивается.
0: Вот очень важно, как это завершается. Вот на что, на ваш взгляд, Зёльда Вадимовна?
1: Но это какой-то конфликт, который преодолевается во время песни. И несмотря на его никогда, у них начинается междусобойчик из междометий и всякие ласковые бормотушки, мурчания, ну и так далее.
0: Прекрасно.

0: И пай – это все-таки та же частица, как пойдем. Пойдем. Но они не говорят «дем», они поют просто «пай». Пай-пай-пай-пай, дем.
1: Пай-пай-пай, пойдем.
0: А давайте еще пройдемся по Челентано.

0: конечно, произведение.
1: Челентано не исчерпаем, как и атом, как говорится. Дело в том, что у него вообще его язык тела, язык языка, если так можно выразиться, извините за тавтологию, он просто его толкает к этим междометиям, понимаете?
0: Прекрасный актер, он мог сыграть, здесь же он играет шимпанзе, собственно говоря, играет, грубо говоря, такого пещерного человека, который учится говорить. Ох, ох, уа, это же, в общем,
1: вот опять эти мы, первые, да, младенческие, вот первые младенческие уа, а вот они и есть, вот эти уау, уау.

0: Вот это...
1: Младенчество
0: мы возвращаемся, так сказать, к истокам и основам нашей программы.
1: А кто знает, как звучал первый младенец Питикантропа? Может быть, он так и говорил. И папа подходил и говорил он отвечал ему «Уау!». И, может быть, он тоже сказал «Мама» на своем языке. Но в данном случае на челентанском языке, на адрианском языке.
0: Ну что ж, действительно, Адриана Челентана как-то неожиданно получился у нас сегодня такой доминирующий.
1: Да, такой, и это еще не все. Вот можем еще послушать кусочек.
0: А еще у нас есть, ну давайте еще.

0: Вот мы когда-то говорили про Фриксимона, вот сегодня много у нас Адриана Челентано. Я правильно понимаю, Изольда Вадимовна, таким артистам с такой харизмой им вообще совершенно не важно, что они поют для
1: совершенно
0: публики?
1: Совершенно верно. Вы абсолютно правы, Рудольф. И вы, я, кстати, вам скажу комплимент. Вы тоже не нуждаетесь в каких-то словах. Вот если вам дать песню, и вы бы тоже говорили какие-то «Ада-буда» или «Ада-буда», этого было бы достаточно. Вот я жалею, что наши слушатели вас сейчас не видят. Вот это вот, вот этот момент. Вот вы сейчас вот просто прелесть. Прелесть просто. Вам спасибо. Просто сейчас
0: я
1: нужна
0: очень,
1: песня.
0: Я тронут такое доверие.
1: А мы можем, ну, а мы давайте все-таки вернемся и дослушаем вот этот его апофеоз, вот эти все «Па-па-та-па-да-буда», в котором они во всем блеске. И они совершенно не нуждаются ни в переводе, ни в пояснениях. И что там, то ли про папу, то ли он возвращается из паба.
0: Изольда Вадимовна.
1: То ли по бабам он там. Ему позволено все.
0: И вам позволено каждый раз приходить в гости на нашу программу. Из песни слов не выкинешь. У микрофона был Рудольф Аничкин, известный поэт-песенник, и Изольда Вадимовна. Большое вам спасибо за участие и за ценную,
1: вам
0: полезную
1: спасибо,
0: информацию.
1: Рудольф. Я получила еще больше удовольствия, чем, может быть, даже и наши слушатели, и... Ну, конечно, меньше, чем исполнители, потому что удовольствие, с которым они поют свои песни, не знает границ.
0: До новых встреч, друзья.
1: Ну, а я, с вашего позволения, собираю свои манатки и удаляюсь, пританцовывая вот под эту веселую и, как всегда, очень содержательную песенку Пьера Умилиани «Мана-мана».
2: «Мана-мана».
1: До свидания. Ой, что-то у меня действительно...

0: Программа
1: «Из песни слов не выкинешь».

0: прозвучала фоновая музыка для пришивания новых лычек на погонах железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Рыбкиной.
1: УЖЖ.
2: УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ.

0: позвони.
1: About things we've gone through.
0: Через время протяни.

0: Внимание! Внимание! Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

0: Это была музыка для ожидания при запуске бумажного змея в безветренную погоду.
1: Ну а следом прозвучит песня для обучения каллиграфии, в частности, для выписывания буквы «ща». «Ща» она и прозвучит.

0: Мужское радио.
1: Don't.

0: Hello? Who's there on the line?
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2:02.

0: который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы. Хотя по ней этого не скажешь.

0: Разговорчики.
1: Будь пособраннее. Не разбрасывайся. Советовали мусору.
2: Ну, мусору, какому мусору? Ну, не тому мусору, а настоящему мусору. Ну, мусорной куче, который контейнер. Подумайте, мусору какой-то не...

Будь моя воля, я сделал бы заразительным здоровье вместо болезней. Роберт Грин Ингерсолл.

Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну, а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».